Случа на дом по паси. Доме болой на аси. Мана га нервате мия. Мана га джелозия. Кедичкан дрюше се ти. Езезам пульче нук майзи.